острые буяни живет волк. И он запахивает скот рахат. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый купец Бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на загану выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Веркулю все проходил, но уж бьем голова стала волчьим. Веркулю все простой, хитрый весь стал волчьим. Я не могу, что ли?